Ка-чинг. Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Доброе утро, Самара.
1: Радио Мегаполис.
2: You can't touch this.

0: Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Самаре 7 часов 2 минуты. Плюс 22 на улице. Днем до 27-29 и без существенных осадков. На радио «Мегаполис» новости. Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. Минпросвещение планирует утвердить новый стандарт обучения для старшеклассников. Главные изменения затронут точные и естественные науки. Уроки математики, физики, химии и биологии хотят сделать более прикладными, с акцентом на знания, которые могут пригодиться школьникам в будущей профессии. Кроме того, в перечень результатов обучения официально будут включать навыки работы с технологиями искусственного интеллекта. Предполагается, что обновленная программа для учеников 10-11 классов начнет действовать с 1 сентября 2027. Визовый центр Кипра с понедельника возобновит прием документов в Самаре. Об этом сообщило посольство республики в нашей стране. Всего в России работают 4 диппредставительства Кипра. Это посольство в Москве, а также генконсульство Кипра в Петербурге, Краснодаре и Екатеринбурге. В Самаре прием документов будет осуществляться через центр BLS International. Визовый сбор для всех, кто старше 12, составит 90 евро. Для детей 6-12 лет – 45 евро. Прием заявлений в визовых центрах Кипра был приостановлен в середине июня. Волга у берегов Самары и Тольятти прогрелась до плюс 23 градусов и позеленела. Об этом сообщает портал 63.ru. Напомню, оптимальной для купания считается температура воды плюс 22 градуса. Цветение Волги обычно начинается с приходом жары и достигает пика в августе-сентябре. К стартовавшему пляжному сезону в Самарской области подготовили более 50 зон отдыха. Купаться рекомендуется только в официально оборудованных местах, где дно обследовано и дежурят спасатели. Полностью полезного в медицинском смысле мороженого не существует, рассказали врачи. Сам по себе десерт содержит сахар и жиры и является высококалорийным. В это же время самым безобидным вариантом для организма человека является классическое мороженое или сливочное мороженое с максимально простым составом. Здоровому человеку небольшая порция мороженого время от времени не навредит. Главное, даже в жару, не заменять этим десертом полноценный прием пищи. Вин Дизель объявил о старте съемок финального «Форсажа». Актер сообщил, что производство «Fast Forever» началось. 11-й и последний фильм франшизы должен выйти 17 марта 2028-го. «Я на площадке, люди пашут, работают невероятные команды», — сказал Дизель в ролике и поблагодарил зрителей за терпение. По его словам, последние 3.5 года команда билась над тем, чтобы сделать самый впечатляющий финал. Режиссером остается Луи Летерье, снявший предыдущую часть саги. Добавлю, что официального состава актеров компания Universal пока не называла. Сборная Норвегии обыграла Бразилию в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 2-1. Дублем у победителя отметился Эрлинг Холланд. В составе бразильцев отличился Неймар. Норвегия впервые в истории вышла в четвертьфинал. Доллар на сегодня 77 рублей 23 копейки. Евро 88 рублей и 3 копейки.
2: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, без существенных осадков. Ветер неустойчивый, слабые температуры днем – плюс 27-29. Сейчас в Самаре плюс 22.
4: Реклама.
5: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника «МЛЦ». Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
6: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. И имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
8: Радио «Мегаполис».

0: 7 часов 12 минут в Самаре. Прекрасного вам начала нового дня вместе с музыкой, которую мы любим, на радио Мегаполис. И удачного старта новой рабочей недели. На календаре 6 июля, понедельник, плюс 22 сейчас за окном. Обещают нам днем до 27-29 и без существенных осадков. Вообще на этой неделе жаркая погода будет в пределах 30 градусов. А что на ближайшие 7 дней предсказали астрологи нам, послушаем минуты через 4. Сейчас на радио Мегаполис дорожная сводка. По данным Яндекс.Карт, на дорогах города в целом свободно. Более-менее заметное затруднение на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой. Задержаться-то можно минуты на 4 примерно.
1: Радио Мегаполис. Самара. 103.6 FM.
2: Призрачно все в этом мире бушующее.

0: 7.17, Самара, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего. Что нового узнали палеонтологи о тиранозаврах? Выясним на 103.6 FM через 5 минут. Сейчас на радио Мегаполис Анна Романова с гороскопом.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз. Доброе утро, сегодня гороскоп на неделю. Вена, неделя выхода из тени. Ну, вы получите только то, над чем трудились до этого. Никаких внезапных бонусов ждать не стоит. Тельцы. Возможно, конфликты и споры, но они в итоге окажутся полезными. Если планировались большие покупки, лучше пока повременить, не тратьте деньги. Близнецы. Вы почувствуете себя так, как будто сорвали джекпот. Неделя принесет ощущение перемены, прорыва, которого вы так давно ждали. Раки. Неделя максимально обостренных чувств и вдохновения. Вы, наконец, поверите в свои силы, знания и накопленный опыт. Львы. Время комфорта и бытовых наслаждений. Идеальная неделя для отпуска. Хотя, возможно, события, которые перевернут ваше представление о чем-то. Девы. Неделя системного разбора полетов. Вы сможете обнаружить все недостающие фрагменты пазла. Будьте внимательны к информации от других. Весы. Время быть финансово внимательными. Не стоит делать больших вложений и разбрасываться деньгами просто так. Вас может подвести самоуверенность. Скорпионы. Неделя закрытия счетов. Вам нужно избавиться от долгов и пересмотреть бюджет. Разберитесь со всеми неприятными вопросами. Стрельцы. Возможны споры или открытия, которые изменят вашу личную реальность. У вас будет возможность изменить свою жизнь, если захотите. Козероги. Придется принять несколько волевых решений. Перед каждым из них берите паузу, чтобы не наломать дров. Водолеи. Неделя планов, но не действий. Где-то точно придется отступить. Доверяйте внутреннему голосу и работайте над созданием альянсов. Рыбы. Ваши цели лежат в области партнерства и доверия. Некоторые союзы могут развалиться, но вы увидите, что это к лучшему.
1: Радио Мегаполис.

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. Самаре 7 часов 22 минуты, плюс 22 градуса на улице. Послушаем прямо сейчас на 103.6 FM Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Палеонтологи пересмотрели биографию тиранозавра Рекса. Ученые исследовали костную ткань 17 особей с помощью кросс-поляризованного света. Этот метод позволил разглядеть скрытые годовые кольца, которые раньше оставались незамеченными. Выяснилось, что хищник рос до 40 лет, а не до 25, как считалось ранее. К этому возрасту он набирал массу около 8 тонн. Но самое интересное произошло со знаменитыми 6-метровыми скелетами по имени Джейн и Питти из Музея естественной истории в штате Иллинойс. 20 лет ученые спорили, это подростки обычного тиранозавра Рекса или взрослые особи другого вида. Новый детальный анализ показал, что структура их костей принципиально отличается от классических тиранозавров. Ученые сделали открытие, а музейным работникам теперь приходится менять таблички и путеводители.
4: Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71.
5: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954 90 90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ «Вертикаль».
7: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: На радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается без существенных осадков. Ветер неустойчивый, слабая температура днем до 27-29 градусов. Сейчас в Самаре плюс 22.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: 107.8 Самарин, радио Мегаполис, золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Приятнейшего утра вам на календаре, понедельник, 6 июля. О том, как впервые человеку была введена вакцина против бешенства, Катя Григорьева расскажет через 5 минут на 103.6 FM.
1: Реклама. Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений, аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Италия – это солнце, эстетика и совершенный вкус. Принесите частичку Средиземноморья в свой дом из супермаркета «Миндаль». Оливковое масло «Филиппо Берио» «Экстра Вирджин» всего 499,99 за 500 миллилитров. Натуральное, ароматное, безупречное. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, что сейчас на дорогах Самары. По данным Яндекс.Карт, есть местами затруднения. На 3 балла загружено движение. Самые крупные пробки на улице Аврора от Дебенко до Марис Тереза. На 22-го партсъезда от стакады через железную дорогу до Заводского шоссе. На улице Победы от Металлистов до проспекта Кирова. И на Гагарина от Карбышева до Советской Армии.
1: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: Там, где музыка, прежде всего радио. Мегаполис Самаре без 15.8. Катя Григорьева присоединяется к нам на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 6 июля 1885 года впервые в мире человеку была введена вакцина против бешенства. 9-летнего мальчика из эльзасской деревни Жозефа Мейстера покусала бешеная собака. Сельский врач посоветовал его матери вести сына в Париж к ученому-химику Луи Пастеру, который проводил опыты с возбудителем бешенства. Эксперименты на животных еще были далеки до завершения, но, понимая, что ребенок обречен, ученый рискнул и репутацией, и свободой. Он ввел Жозефу суспензию высушенного мозга, зараженного бешенством кролика, и потом вводил еще 13 дней, увеличивая дозы. Смысл метода в том, что организм тренировался на ослабленном патогене, а в будущем смог дать отпор возбудителю. Через 3 месяца и 3 дня стало ясно – мальчик здоров. Жозеф Мейстер стал первым человеком, выжившим после заражения бешенством, и всю жизнь хранил благодарность спасителю. Работал сторожем в институте Пастера, ухаживал за могилой ученого. Ну а самого французского химика Луи Пастера еще при жизни стали называть благодетелем человечества и добрым пастырем. Обыгрывая сходство звучания его фамилии и французского выражения «добрый пастырь» – «le bon pasteur».
4: Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.

0: хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 103.6 FM. Радио Мегаполис.

7 часов 58 минут в Самаре на радио Мегаполис. Впереди новости и прогноз погоды. А сейчас послушаем на 103.6 FM музыку, понятную без слов.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 8 часов 1 минута, плюс 23 на улице, днем до 27-29 без существенных осадков. На радио «Мегаполис» новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Визовый центр Кипра сегодня возобновляет прием документов в Самаре. Об этом сообщило посольство республики в нашей стране. Всего в России работают 4 диппредставительства Кипра. Это посольство в Москве, а также генконсульство в Петербурге, Краснодаре и Екатеринбурге. Визовый сбор для всех, кто старше 12 лет, составит 90 евро. Для детей 6-12 лет – 45 евро. Прием заявлений в визовых центрах Кипра был приостановлен в середине июня. Программа кредитных каникул по ипотеке для семей с детьми станет шире с этой осени. Закон подписал президент Путин. Льготный период будет действовать не полгода, как сейчас, а до полутора лет. В первые 6 месяцев проценты начисляться не будут. А с 7 по 18 оплату по процентам можно будет отложить и погасить позже равными частями после того, как будут выплачены текущие обязательства. Оформить каникулы по ипотеке можно в течение 180 дней со дня рождения или усыновления ребенка. Документ вступит в силу с 1 сентября. Он распространится на тех, кто взял ипотеку до этой даты. Воспользоваться отсрочкой можно будет только единожды. В Самаре сегодня начнутся работы по устранению аварии на водоводе. Из-за этого холодную воду временно отключат на ряде улиц. Ориентировочно на 3 дня до 9 июля. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей организации. Сегодня холодной воды не будет в ряде домов на Черемшанской и на Горной, а более масштабные отключения произойдут завтра вечером и затронут дома, расположенные на 40 улицах преимущественно Куйбышевского района. Долги тольяттинцев за вывоз мусора достигли 74 миллионов рублей. Об этом, ссылаясь на данные рекоператора, сообщили в мэрии Автограда. Там предупредили, что рост задолженности может спровоцировать и мусорный коллапс, когда оператор просто не сможет качественно предоставлять услуги. Неплатежи напрямую влияют на график вывоза отходов и расчеты с подрядными организациями. Из-за дефицита средств перевозчики сталкиваются с трудностями при обслуживании техники и закупке топлива, что в конечном итоге приводит к переполненным контейнерным площадкам в разных районах города. Сборная Англии, обыграв команду Мексики, в 3-й раз подряд вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Встреча 1-8 в Мехико завершилась со счетом 3-2. В составе победителей один мяч забил нападающий Гарри Кейн, дублем отметился полузащитник Беллингем. Под руководством Томаса Тухеля англичане в 13 встречах одержали 12-ю победу. В 1-4 финала сборная Англии 12 июля встретится с Норвегией, которая чуть раньше, благодаря дублю Эрлинга Холланда, обыграла Бразилию. Доллар на сегодня 77 рублей 23 копейки. Евро 88 рублей и 3 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». Переменная облачность ожидается сегодня в Самаре без существенных осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Температура днем до 27-29 градусов. Сейчас в Самаре плюс 23.
2: Реклама.
3: Света, я в таком восторге!
4: От чего?
3: Была в медицинском центре «Самарский». Надо было УЗИ щитовидки сделать. А у них там акция выгодная. 6 видов УЗИ всего за 6800 рублей. За один раз все проверила и порядок. Так что рекомендую.
4: Телефончик подскажешь?
3: Записывай. Медицинский центр «Самарский». 302-13-00.
5: Акция действует до 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: 8.15, Самара, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего, вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро понедельника, 6 июля сегодня, на улице сейчас плюс 23, днем до 27-29 ожидается, существенных осадков не предвидится. О разнице в доходах представители разных поколений, миллениалов и зумеров, поговорим в ближайшие 10 минут на 103.6 FM. Сейчас на радио Мегаполис информация о дорожной обстановке в Самаре. По данным Яндекс.Карт, крупнее всего заторы на Гагарина от Карбышева до Советской Армии, на Московском шоссе от Киевской до Мичурины, на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой.
1: Радио Мегаполис. Самара. 103.

0: Оливия Дин, шикарнейшие баллады и Сауизин на радио Мегаполис. Всегда хорошая музыка. В Самаре 8 часов 22 минуты. Пора послушать Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Экономический старт определяет доходы человека на годы вперед. Это хорошо видно на примере двух поколений. Миллениалов, родившихся между

0: 81-м и 96-м годами, изумеров, рожденных после 97-го. Свежее исследование британского центра Resolution Foundation показывает неожиданный перелом. Нынешние 25-летние зумеры на старте карьеры зарабатывают на 12% больше, чем в свое время получали их старшие коллеги. А те, кто трудился в начале 2000-х, и вовсе бьют рекорды доходности для своего возраста. Причина сугубо историческая. Миллениалы выходили на рынок труда в разгар мирового кризиса 2008 года и застряли в периоде стагнации зарплат. Зумерам повезло больше. Они попали на время, когда минимальные ставки на рынке последовали росли. Правда, экономисты советуют не обольщаться. Новая волна инфляции из-за геополитики и торможения рынков могут быстро обнулить эти успехи. К тому же статистика фиксирует, около миллиона молодых британцев до 24 лет сейчас вообще не учатся и не работают. Наша отечественная аналитика фиксирует точно такой же тренд. Доходы российской молодежи растут быстрее, чем в среднем по стране. Оборотная сторона медали тоже совпадает. Почти пятая часть молодежи не желает ни работать, ни учиться. И это при том, что дефицит кадров сейчас работает на молодых. Вопрос лишь в том, захотят ли они этим воспользоваться.
1: Реклама. Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
2: Дяди и тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: Digital.
1: Вараны, змеи, крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ «Паркхаус». Без возрастных ограничений.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио

0: Музыка, которую мы любим на радио Мегаполис. В Самаре половина девятого, 8:32. На улице сейчас плюс 23 градуса. О погоде подробно через минуту. Поговорим, а сейчас на радио Мегаполис. Краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Небо над Самарской областью этим утром закрыли. Режим «Ковер» действует с 6 часов. Курумыч временно не выпускает и не отправляет самолеты. Согласно данным онлайн-табло самарского авиаузла, на вылет задержаны 5 рейсов. Водители предупредили о многокилометровых пробках из-за ремонта на одном из заживленных участков трассы М5. Работы ведутся на 10-километровом отрезке магистрали от села Большая Рязань до подъезда к Жигулевску. С сегодняшнего дня Кипр возобновляет прием заявлений россиян на визы. Об этом сообщила пресс-служба посольства республики в нашей стране. Прием документов будет осуществляться через центры BLS International в 8 городах, в том числе в Самаре. В Самаре закрыли проезд по улице Полевой. Ограничения на участке от Самарской до Садовой будут действовать 2 недели в связи с работами газовиков. Об этом сообщили в мэрии. Норвегия в 1/8 финала обыграла Бразилию благодаря дублю Эрлинга Холланда в концовке матча. Бразилец Неймар в добавленное время сократил отставание ударом с пенальти. Итог 1-2. Норвегия впервые в истории вышла в четвертьфинал Мундиаля.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается без существенных осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Температура днем 27-29 градусов. Сейчас в Самаре плюс 23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Продолжаем радоваться хорошей музыке на радио «Мегаполис». В Самаре 8 часов 41 минута. В вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую. Желаю хорошего утра понедельника. На календаре 6 июля. Сегодня юбилей свой празднует легендарный Сильвестр Сталлоне. Какую ловушку однажды устроил для него Арнольд Шварценеггер, Катя Григорьева расскажет через 5 минут примерно на радио «Мегаполис» 103.6 FM.
1: Реклама.
2: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Сильно, уютно, не дует и точка.
3: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
4: 373-2010.
5: Дом у Космопорта 2 сдан. А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, какая ситуация сейчас на дорогах Самары. По данным Яндекс.Карт, на 3 балла они загружены. Самые серьезные затруднения на Гагарина от Карбышева до Советской Армии, на Московском шоссе от Киевской до Мичурина, на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой и на Демократической от 11-й линии до Георгия Димитрова.
6: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Там, где музыка, прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре, 8 часов 46 минут, на 103.6 FM, Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 6 июля 1946 года родился Сильвестр Сталлоне, актер, режиссер, сценарист и продюсер. Он сделал себя сам. У Сталлоне при рождении был поврежден лицевой нерв и частично парализована левая сторона лица. В детстве сверстники дразнили его кривой рот. Он сменил несколько школ, а потом решил стать бодибилдером и кинозвездой. Поначалу долго обивал пороги киностудии, снимался в массовке в кино для взрослых, играл вторые роли и мечтал о главной. И написал ее для себя сам. Сценарий фильма «Рокки» он продавал с условием, что сам сыграет главную роль, и получил прозвище «Слай». Так его назвал продюсер. В переводе «Слай» — это «хитрый». Картина «Рокки» получила 3 «Оскара» и сделала Сталлоне звездой. «Слай» — лидер по числу номинаций на антипремию «Золотая малина». Более 30 раз был претендентом и 10 раз лауреатом. Картина с ним «Стой» или «Моя мама будет стрелять» получила аж 3 «Золотые малины». И эту ловушку для Сталлоне устроил Шварценеггер. Он знал о плохом сценарии и специально запросил высокий гонорар, чтобы продюсеры пригласили в эту ленту Сильвестра Сталлоне.
4: Самара, 103.6 FM. Радио

8.59 в Самаре, впереди на радио Мегаполис свежий выпуск новостей и прогноз погоды, а сейчас на 103.6 FM мы послушаем музыку, понятную без слов.

0: Радио «Мегаполис» 103,6 FM, Самаре 9 часов 1 минута, на улице сейчас плюс 24 градуса, днем ожидается до плюс 27-29 без существенных осадков. На радио «Мегаполис» новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Мошенники начали рассылать россиянам сообщения о нарушении режима тишины. Послания жертвам аферистов приходят в мессенджерах. Обычно в тексте указано, что по адресу проживания зафиксирована жалоба, ознакомиться с которой можно, перейдя по ссылке. При переходе по ней обман продолжается по классическим сценариям со взломом личных кабинетов и звонками якобы сотрудников силовых ведомств. Мошенничество построено на любопытстве, кто из соседей мог пожаловаться, а также на желании граждан доказать свою невиновность. Визовый центр Кипра с сегодняшнего дня возобновит прием документов в Самаре. Об этом сообщило посольство республики в нашей стране. Всего в России работают 4 диппредставительства Кипра. Это посольство в Москве, а также генконсульство в Петербурге, Краснодаре и Екатеринбурге. В Самаре прием документов будет осуществляться через центр BLS International. Визовый сбор для всех, кто старше 12 лет, составит 90 евро. Для детей 6-12 лет – 45 евро. Напомню, прием заявлений в визовых центрах Кипра был приостановлен в середине июня. Водителей предупредили о многокилометровых пробках из-за ремонта на одном из оживленных участков трассы М5. Работы ведутся на 10-километровом отрезке магистрали от села Большая Рязань до подъезда к Жигулевску. Из-за сокращения числа полос и высокой интенсивности движения в часы пик на этом участке могут возникать серьезные заторы. Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании поездок. Ремонт этого участка трассы М5 продлится до конца лета. Каждый четвертый россиянин к лету этого года получил повышение. Таковы результаты исследования сервиса Работа.ру. 6% респондентов сообщили, что получили одновременно повышение в должности и зарплате. 15% только в зарплате, 2% только в должности. Самой распространенной прибавкой стало увеличение зарплаты на 10%. Каждому десятому зарплату повысили на треть. К осени повышение по службе ожидает лишь каждый 20-й сотрудник. При этом 80% респондентов на карьерные изменения не рассчитывают. Впервые с 2019 года никто из россиян не дошел до четвертьфинала Уимблдона. Дальше всех прошел Роман Сафиулин, который начинал турнир с квалификации в статусе 132-й ракетки мира. Он уступил в 1/8 финала Новаку Джоковичу. В женском разряде последней проиграла Людмила Самсонова в третьем круге. На 4 предыдущих розыгрышах Уимблдона, на которые допускали россиян, наши теннисисты доходили как минимум до четвертьфинала. Доллар на сегодня 77 рублей 23 копейки. Евро 88 рублей и 3 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский и многопрофильный центр. Сегодня в Самаре переменная облачность ожидается без существенных осадков, ветер неустойчивый, слабый, температура днем 27-29 градусов. Сейчас в Самаре плюс 24.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
3: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. И имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: 9.08 в Самаре, радио Мегаполис, золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков, желаю вам приятнейшего утра понедельника, на календаре 6 июля. За окном сейчас солнечно и плюс 24 градуса. Начинается невероятный вопрос на радио Мегаполис. Спонсор игры АО «Синема Парк», кинотеатр «Синема Парк» в Молли Паркхаус на третьем этаже. Два билета в кинотеатр «Синема Парк» у нас на кону. Невероятный вопрос на радио Мегаполис сегодня звучит так. Внимание! Каждый пятый из нас считает, что перед поездкой в отпуск нужно сделать это. Повторю, каждый пятый из нас считает, что перед поездкой в отпуск нужно сделать это. Что? Как вы думаете? 25-07-021, номер для ваших вариантов, звоните, удачи. 25-07-021. Невероятный вопрос. На радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж, конфетка.
1: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Самара. Готовые к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8-800-222-65-67. Установлен климат-контроль.
4: Возрастное ограничение 6+.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио Мегаполис.
0: Посмотрим, какая сейчас обстановка на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, на 4 балла они загружены. Сильнее всего на улице Аврора, от Южного моста до Промышленности, на Гагарина от Карбышева до Советской армии, на Московском шоссе от Киевской до Мичурина и на Соколова от Лесной до Новосадовой.
1: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: 9.15, Самаря, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего, и где задал я уже невероятный вопрос сегодняшний. Каждый пятый из нас считает, что перед поездкой в отпуск нужно сделать это. Как думаете, что именно? 25-07-021, по этому номеру принимаю ваши варианты, давайте послушаем их. Доброе утро, как думаете вы?
1: Доброе утро, может навести порядок дома, чтобы вернуться в чистоту после отпуска?
0: А вы так поступаете перед отпуском?
1: Стараюсь.
0: Каждый пятый из нас считает, что перед поездкой в отпуск нужно сделать это, а именно уборку и лучше генеральную. Это абсолютно правильный ответ на сегодняшний невероятный вопрос. Вы с первой же попытки угадали, какая у вас, видимо, мощная интуиция. Но надо же, я думал, поиграем сегодня подольше. Как зовут вас?
1: Вероника.
0: Вероника, поздравляю, умница. Получаете, благодаря догадливости, 2 билета в кинотеатр «Синема Парк». С победой!
1: Большое спасибо. Я, Вероника, с улицы «Аврора», разгадала сегодняшний невероятный вопрос.
0: Завтра, как обычно, после 9 утра на радио «Мегаполис» новый невероятный вопрос. Участвуйте и тоже побеждайте. Удачи вам. Сейчас на 103.6 FM Анна Романова с гороскопом.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Овен, неделя выхода из тени. Ну, вы получите только то, над чем трудились до этого. Никаких внезапных бонусов ждать не стоит. Тельцы, возможно, конфликты и споры, но они в итоге окажутся полезными. Если планировались большие покупки, лучше пока повременить, не тратьте деньги. Близнецы, вы почувствуете себя так, как будто сорвали джекпот. Неделя принесет ощущение перемены, прорыва, которого вы так давно ждали. Раки, неделя максимально обостренных чувств и вдохновения. Вы, наконец, поверите в свои силы, знания и накопленный опыт. Львы, время комфорта и бытовых наслаждений. Идеальная неделя для отпуска. Хотя, возможно, события, которые перевернут ваше представление о чем-то. Девы, неделя системного разбора полетов. Вы сможете обнаружить все недостающие фрагменты пазла. Будьте внимательны к информации от других.

0: альянсов. Рыбы, ваши цели лежат в области партнерства и доверия. Некоторые союзы могут развалиться, но вы увидите, что это к лучшему.
1: Радио «Мегаполис» 103,6 FM.

0: Радио Мегаполис, музыка, которую мы любим. В Самаре 9 часов 21 минута. Сейчас на улице плюс 24 градуса. Обещаю, днем до 27-29. Существенных осадков не предвидится. На 103.6 FM с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Палеонтологи пересмотрели биографию тираннозавра Рекса. Ученые исследовали костную ткань 17 особей с помощью кросс-поляризованного света. Этот метод позволил разглядеть скрытые годовые кольца, которые раньше оставались незамеченными. Выяснилось, что хищник рос до 40 лет, а не до 25, как считалось ранее. К этому возрасту он набирал массу около 8 тонн. Но самое интересное произошло со знаменитыми 6-метровыми скелетами по имени Джейн и Питти из Музея естественной истории в штате Иллинойс. 20 лет ученые спорили, это подростки обычного тираннозавра Рекса или взрослые особи другого вида. Новый детальный анализ показал, что структура их костей принципиально отличается от классических тираннозавров. Ученые сделали открытие, а музейным работникам теперь приходится менять таблички и путеводители.
4: Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71.
5: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
6: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
7: Куда поедем?
6: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
7: Отлично, я за.
8: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
9: Телефон рекламной службы 207-2127.
10: Радио «Мегаполис».

0: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Половина десятого в Самаре. Радио Мегаполис. Всегда хорошая музыка. Невероятный вопрос на Радио Мегаполис сегодня уже разгадан. Звучал он так. Каждый пятый из нас считает, что перед поездкой в отпуск нужно сделать это. А что, я спрашивал. Правильный ответ – уборку. Сказала нам Вероника, с улицы Авроры выиграла два билета в кинотеатр «Синема Парк». Завтра нас ждет новый невероятный вопрос на Радио Мегаполис. Задам его, как обычно, после 9 утра. Желаю удачи вам. Через минуту мы поговорим о погоде на сегодня, а сейчас на 103.6 FM краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Самарские коммунисты определились с кандидатами, которые примут участие в сентябрьских выборах. Михаил Матвеев попробует переизбраться в Госдуму по 163-му округу. Его помощник, депутат Думы Самары Дмитрий Асеев, стал кандидатом по 24-му округу в Губернскую Думу. В Самарской области отменили угрозу атаки беспилотников. Она действовала в течение 5 часов. Крумыч возобновил прием и выпуск самолетов. Водители предупредили о многокилометровых пробках из-за ремонта на одном из заживленных участков трассы М5. Работы ведутся на 10-километровом отрезке магистрали от села Большая Рязань до подъезда к Жигулевску. Из-за сокращения числа полос и высокой интенсивности движения в часы пик на этом участке могут возникать серьезные заторы. Сборная Англии обыграла Мексику и вышла в 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Матч в Мехико закончился со счетом 3-2. За выход в полуфинал англичане поспорят с Норвегией, которая чуть раньше со счетом 2-1 обыграла бразильцев.
0: Прогноз погоды на радио Мегаполис Самаре. Сегодня переменная облачность ожидается без существенных осадков. Ветер неустойчивый, слабая температура днем до 27-29 градусов. Сейчас в Самаре плюс 24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.
4: Песен еще не написаны. Сколько? Скажи, куколь.

0: Реклама.
1: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Сильно уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
4: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
5: Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
6: Анимация, квизы и ростовые куклы.
5: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
6: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
5: Праздник для всей семьи.
6: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио «Мегаполис».
9: Посмотрим, где в Самаре сейчас самые крупные пробки. По данным Яндекс.Карт, больше всего транспорта скапливается на улице Аврора, от Дебенко до Мариса Тереза, на Гагарина от Карбышева до Советской Армии, на Соколова от Лесной до Новосадовой, на Московском шоссе от Воронежской до Жигулевской.
7: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Там, где музыка прежде всего, радио Мегаполис 103.6 FM, 9 часов 49 минут в Самаре. Встречаем Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 6 июля 1885 года впервые в мире человеку была введена вакцина против бешенства. 9-летнего мальчика из эльзасской деревни Жозефа Мейстера покусала бешеная собака. Сельский врач посоветовал его матери вести сына в Париж к ученому-химику Луи Пастеру, который проводил опыты с возбудителем бешенства. Эксперименты на животных еще были далеки до завершения, но, понимая, что ребенок обречен, ученый рискнул и репутацией, и свободой. Он ввел Жозефу суспензию высушенного мозга, зараженного бешенством кролика, и потом вводил еще 13 дней, увеличивая дозы. Смысл метода в том, что организм тренировался на ослабленном патогене, а в будущем смог дать отпор возбудителю. Через 3 месяца и 3 дня стало ясно – мальчик здоров. Жозеф Мейстер стал первым человеком, выжившим после заражения бешенством, и всю жизнь хранил благодарность спасителю. Работал сторожем в институте Пастера, ухаживал за могилой ученого. Ну а самого французского химика Луи Пастера еще при жизни стали называть благодетелем человечества и добрым пастырем. Обыгрывая сходство звучания его фамилии и французского выражения «добрый пастырь» – «le bon pasteur».
4: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: 9:57 в Самаре, на радио Мегаполис. Дальше свежие новости и прогноз погоды. А через минуту музыка, понятная без слов. На 103.6 FM.
1: Реклама. Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на radiodefismegapolis.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Мегаполис. 12+.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио Мегаполис.
3: Музыка, понятная без слов. На радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. В Самаре 10 часов 1 минута. На улице сейчас плюс 25. Днем до 27-29 без существенных осадков. На радио «Мегаполис» новости. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области отменили угрозу атаки беспилотников. Она действовала в течение 5 часов. Курумыч возобновил приемы и выпуск самолетов. К этому часу, согласно данным онлайн-табло самарского авиаузла, на вылет задерживаются 11 рейсов. Крупнейший региональный хлебокомбинат «Самарский БКК» стал чисто семейным бизнесом. 94% акций предприятия официально принадлежат его директору и ее сыну Лидии Владимиру Ерошиным. Информация об актуальной структуре собственников компании впервые раскрылась только сейчас, сообщает «Самарское обозрение». По данным системы Spark Interfax, в 2025-м выручка предприятия составила 2 миллиарда 800 миллионов рублей, чистая прибыль 127 миллионов. В течение прошлого года «Самарский БКК» инвестировал более четверти миллиарда рублей в модернизацию производства. Фигурантом уголовного дела стал ученый Самарского университета. Молодой профессор кафедры неорганической химии заподозрен в хищении денег, выделенных на научные исследования. Схема могла быть следующей. По мнению следствия, профессор, возглавляя научный коллектив, требовал от своих сотрудников возврата части получаемой ими зарплаты, объясняя, что эти деньги пойдут на выполнение научного проекта. За 5 лет он мог похитить порядка 5 миллионов из 27 миллионов рублей, выделенных в качестве гранта российским научным фондом. Ранее фигурантами похожего уголовного дела стали сразу 3 руководителя Самарского университета. Самарское рекотделение КПРФ утвердило список кандидатов на предстоящих выборах в сентябре. В общеобластную часть списка вошли Алексей Лескин, Михаил Усов и действующий депутат Госдумы Михаил Матвеев. По одномандатным округам выдвинуты 25 человек. Помощник Матвеева, депутат Думы Самары Дмитрий Асеев, стал кандидатом по 24-му округу в Губернскую Думу. Напомню, выборы продлятся 3 дня, 18, 19, 20 сентября. В регионе изберут депутатов Государственной и Губернской Думы. Зумеры в России стали чаще искать работу инженеров и электриков, сообщает агентство РИА со ссылкой на аналитиков Авито работы. Наибольший рост интереса россиян в возрасте 18-24 лет зафиксирован к профессии инженера-механика. Число резюме увеличилось в 2,5 раза. Средние зарплатные ожидания по этой специальности составили 114 тысяч рублей в месяц. Почти вдвое чаще молодые соискатели стали искать работу инженера производственно-технического отдела, администратора, электрика и садовника. Ожидаемый по этим профессиям доход от 50 до 106 тысяч рублей. Доллар на сегодня 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей и 3 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». Переменная облачность ожидается сегодня в Самаре без существенных осадков. Ветер неустойчивый и слабый, температура днем до 27-29 градусов. Сейчас в Самаре плюс 25.
2: Реклама.
3: Света, я в таком восторге!
4: От чего?
3: Была в медицинском центре «Самарский». Надо было УЗИ щитовидки сделать. А у них там акция выгодная. 6 видов УЗИ всего за 6800 рублей. За один раз все проверила и порядок. Так что рекомендую.
4: Телефончик подскажешь?
3: Записывай. Медицинский центр «Самарский». 302-13-00.
5: Акция действует до 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: Отличная музыка для рабочего настроения на радио Мегаполис 103.6 FM 10.11. В Самаре прямо сейчас на радио Мегаполис узнаем о самых бесшумных автомобилях.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Монотонный шум в дороге – это не просто раздражитель. Он провоцирует выделение гормона стресса, из-за чего водитель быстрее устает и теряет концентрацию. Шведский журнал «Ви Биллегера» провел тест 28 популярных автомобилей на скорости 110 км в час. Его результаты опровергают стереотипы. Главный миф – что электромобили всегда тише бензиновых моделей. Абсолютным лидером рейтинга действительно стал электрический седан Volvo ES90. Однако этот результат во многом обеспечили особые шины со звукопоглощающим слоем. При этом в первую десятку по уровню тишины вошли сразу 5 машин с классическими моторами. Образцовый комфорт показали дизельный кроссовер Skoda Kodiaq и гибриды Mazda CX-60 и Kia Sportage. Что касается аутсайдеров. Если высокий уровень шума в Porsche 911 объясняется спортивной спецификой, то результаты некоторых городских моделей разочаровали. Худший показатель у Citroёn C3, Dacia Sandero, Toyota Corolla Cross и Mini Cooper e. Итог исследования. Высокая цена этих двигателей тишину не гарантирует. Обращайте внимание на изоляцию арок, моторного отсека и тщательно выбирайте резину.
1: Радио «Мегаполис».

0: Радіо Мегаполіс 103.6 FM.
1: А то

0: Чудесный свежий хит от Леони Каллума Скотта «Stay» на радио «Мегаполис». Музыка, которую мы любим. 10:22 в Самаре. В вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро понедельника. На календаре 6 июля. На улице сейчас +25. Обещаю, днем до 27-29. Существенных осадков не прогнозируют. На радио «Мегаполис» послушаем прямо сейчас Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Экономический старт определяет доходы человека на годы вперед. Это хорошо видно на примере двух поколений. Миллениалов, родившихся между 81 и 96 годами, и зумеров, рожденных после 97-го. Свежее исследование британского центра Resolution Foundation показывает неожиданный перелом. Нынешние 25-летние зумеры на старте карьеры зарабатывают на 12% больше, чем в свое время получали их старшие коллеги. А те, кто трудился в начале 2000-х, и вовсе бьют рекорды доходности для своего возраста. Причина сугубо историческая. Миллениалы выходили на рынок труда в разгар мирового кризиса 2008 года и застряли в периоде стагнации зарплат. Зумерам повезло больше. Они попали на время, когда минимальные ставки на рынке последовательно росли. Правда, экономисты советуют не обольщаться. Новая волна инфляции из-за геополитики и торможения рынков могут быстро обнулить эти успехи. К тому же статистика фиксирует, около миллиона молодых британцев до 24 лет сейчас вообще не учатся и не работают. Наша отечественная аналитика фиксирует точно такой же тренд. Доходы российской молодежи растут быстрее, чем в среднем по стране. Оборотная сторона медали тоже совпадает. Почти пятая часть молодежи не желает ни работать, ни учиться. И это при том, что дефицит кадров сейчас работает на молодых. Вопрос лишь в том, захотят ли они этим воспользоваться.
1: Реклама.

0: 8-7-3-7-3-20-10.
1: Ты видела, какой Линка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио

0: 10:33 в Самаре, на радио Мегаполис «Золотые хиты», на улице плюс 25 градусов. О погоде более подробно поговорим через минуту, уже сейчас на 103.6 FM. Коротко о свежих новостях.
1: Здравствуйте. В самарском аэропорту Курумыч задерживается на вылет 14 рейсов. Авиаузел не принимал и не отправлял самолеты в течение 4 часов. Росавиация сообщила о снятии ограничений на полет около 10 утра. Авиакомпании начали выполнять рейсы по скорректированному графику. Вода у берегов Самары и Тольятти прогрелась до плюс 23 градусов и позеленела. Об этом сообщает портал 63.ru. Напомню, оптимальной для купания считается температура воды плюс 22 градуса. Цветение Волги обычно начинается с приходом жары и достигает пика в августе-сентябре. В Самарской больнице Пирогова появится новое приемное отделение. Для него возведут модульное здание между двумя хирургическими корпусами. Сейчас ведется подготовка площадки. До нового отделения закупят томограф, эндоскопическое оборудование и рентген. Также на его базе будет организовано стационарное отделение скорой медпомощи. Крылья Советов на выезде уступили Спартаку в контрольном матче. Игра состоялась в субботу в рамках подготовки к новому сезону РПЛ. Крылья проиграли со счетом 2-3. Следующая игра запланирована на 11 июля. На выезде самарцы встретятся с казанским «Рубином».
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, без существенных осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура днем 27-29 градусов. Сейчас в Самаре плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Реклама.
1: Добрые окна, скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Сильно уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
4: Дом у Космопорта 2 сдан. А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом, только готовые квартиры, только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
5: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
6: Куда поедем?
5: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
6: Отлично, я за.
7: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
8: Телефон рекламной службы 207-2127.
9: Радио «Мегаполис».

0: Без 15.11. Самаре на радио Мегаполис. Музыка, которую мы любим. На 103.6 FM. Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 6 июля 1946 года родился Сильвестр Сталлоне. Актер, режиссер, сценарист и продюсер. Он сделал себя сам. У Сталлоне при рождении был поврежден лицевой нерв и частично парализована левая сторона лица. В детстве сверстники дразнили его кривой рот. Он сменил несколько школ, а потом решил стать бодибилдером и кинозвездой. Поначалу долго обивал пороги киностудии, снимался в массовке в кино для взрослых, играл вторые роли и мечтал о главной. И написал ее для себя сам. Сценарий фильма «Рокки» он продавал с условием, что сам сыграет главную роль, и получил прозвище «Слай». Так его назвал продюсер. В переводе «Слай» — это «хитрый». Картина «Рокки» получила 3 «Оскара» и сделала Сталлоне звездой. «Слай» — лидер по числу номинаций на антипремию «Золотая малина». Более 30 раз был претендентом и 10 раз лауреатом. Картина с ним «Стой или моя мама будет стрелять» получила аж 3 «Золотые малины». И эту ловушку для Сталлоне устроил Шварценеггер. Он знал о плохом сценарии и специально запросил высокий гонорар, чтобы продюсеры пригласили в эту ленту Сильвестра Сталлоне.
2: Радио Мегаполис 103.6 FM.

0: Радио «Мегаполис».
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 11 часов 2 минуты, на улице плюс 26 градусов, днем до 27-29 без существенных осадков. На Радио Мегаполис новости, Руслан Хемчак.
1: Здравствуйте. Пассажиры десятков самарских рейсов как на вылет, так и на прилет столкнулись с задержками в Курумыче. Сегодня в регионе на 4 часа вводились ограничения в аэропорту. Их сняли в районе 10 часов утра. В направлении из Самары к этому часу задерживается 16 рейсов, в том числе в Анталию, Батуми, Ташкент и Хургаду. Примерно столько же рейсов задерживается на прилет. Водители предупредили о многокилометровых пробках из-за ремонта на одном из оживленных участков трассы М5. Работы ведутся на 10-километровом отрезке магистрали от села Большая Рязань до подъезда к Жигулевску. Из-за сокращения числа полос и высокой интенсивности движения в часы пик на этом участке могут возникать серьезные заторы. Водители просят учитывать дорожную обстановку при планировании поездок. Работы продлятся до конца лета. Визовый центр Кипра сегодня возобновляет прием документов в Самаре. Об этом сообщило посольство республики в нашей стране. Всего в России работают 4 диппредставительства Кипра. Это посольство в Москве, а также генконсульство в Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. Визовый сбор для всех, кто старше 12 лет, составит 90 евро, для детей 6-12 лет – 45 евро. Прием заявлений в визовых центрах Кипра был приостановлен в середине июня. В Самаре согласовали штрафы за брошенные вне стоянок электросамокаты. Для компании они составят до 20 тысяч рублей. Городские власти намерены запретить размещать электросамокаты и их стоянки на территориях общего пользования. Для этого появятся специально оборудованные парковочные зоны. Соответствующую разметку нанесут на 180 локациях. Кроме того, в Самаре запретят ездить на электросамокатах в туристическом центре, в частности, по пешеходной улице Ленинградской. Среднемесячная зарплата в апреле составила в Самарской области 81,5 тысяч рублей. За год сумма увеличилась почти на 9%, сообщает Самарастат. По данным статистического ведомства, зарплаты выше 100 тысяч рублей значатся только в трех сферах – IT, страховании и добыче полезных ископаемых. Доллар на сегодня 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей и 3 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский и многопрофильный центр. Сегодня в Самаре переменная облачность ожидается, без существенных осадков, ветер неустойчивый, слабый, температура днем 27-29 градусов. Сейчас в Самаре плюс 26.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике «МЛЦ». В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
3: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Мегаполис.

Группа «Плазма» на радио «Мегаполис». Меньше слов, больше музыки в вашей компании. Дмитрий Рожков. Добрый день. Желаю вам удачного, легкого понедельника. На календаре 6 июля. Впереди у нас парочка хороших песен. Алена Свиридова, «Розовый фламинго». Прямо сейчас на радио «Мегаполис». 103,6 FM.

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Реклама.
1: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Сильно уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
4: Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ «Паркхаус». Без возрастных ограничений.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегапорт».

Неважно, когда вы включаете радио «Мегаполис», здесь хорошо всегда. 103.6 FM.

0: Элтон Джон, радио Мегаполис, золотые хиты, в Самаре половина 12-го, в продолжение часа на 103.6 FM, 10 минут музыки без перерывов. Проект «Клан Карусель» на очереди с хитом «Райд», а сейчас на радио Мегаполис краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Пассажиры десятков самарских рейсов столкнулись с задержками в Курумыче. Этим утром аэропорт не принимал и не выпускал самолеты в течение 4 часов. Ограничения сняли в районе 10 часов. Согласно данным онлайн-табло, 14 самолетов сейчас задерживаются на вылет и примерно столько же на прилет. В Самаре стартовали общественные обсуждения о внесении изменений в правила благоустройства. Горожанам, в частности, предлагают высказать мнение о размещении самокатов на улицах. Слушания продлятся до 6 августа. Долги тольяттинцев за вывоз мусора достигли 74 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на данные рекоператора сообщили в мэрии Автограда. Там предупредили, что рост задолженности может спровоцировать мусорный коллапс. Неплатежи напрямую влияют на график вывоза отходов и расчеты с подрядными организациями. Российские фигуристы получили 4 квоты для участия в юниорском этапе Гран-при в Китае. Он пройдет в августе. Россиянам выделили по одной лицензии в каждом виде. Женское и мужское одиночное катание, спортивные и танцевальные пары. При этом на следующий этап юниорского Гран-при в Риге россиянам квот не выделено.
0: Прогноз погоды на радио Мегаполис. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, без существенных осадков. Ветер неустойчивый, слабая температура днем до 27-29 градусов. Сейчас в Самаре плюс 26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Игла и Черри на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего настроения. Дальше на 103.6 FM. Тройка песен, проверенных временем из золотой коллекции радио Мегаполис. Услышим Лили Вуд и Робина Шульца. Еще раньше Sweet Harmony от Beloved и Bad Boys Blue. Evolved Without You.
1: Реклама.
2: Добрый

0: 8-7-3-7-3-20-10.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
3: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

Shit's on.

0: Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103,6 FM, Самаре 12 часов 1 минута, на улице плюс 27. Новости на радио «Мегаполис». Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Над Самарской областью сегодня были сбиты беспилотники. Об этом говорится в сводке Минобороны. Всего на территории России было перехвачено и уничтожено более 500 дронов. Режим «Беспилотная опасность» действовал в губернии с 4 часов утра. В районе Крумыча на несколько часов закрывали воздушное пространство. Сейчас авиакомпании вылетают из Самары по скорректированному расписанию. На вылет задерживаются более 10 рейсов. Владельцы американских горок в парке «Дружба» в Самаре обязали демонтировать остатки конструкции аттракциона. Судебное решение также касается ограждения, туалета, трансформаторной подстанции и сцены. У компании есть 30 дней на освобождение территории. Споры вокруг этого участка длились несколько лет. Срок аренды земли истек давно, а в 2025-м суд окончательно признал, что у предпринимателей нет прав собственности на оставшиеся объекты. В Самаре стартовали общественные слушания о внесении изменений в правила благоустройства. Горожанам, в частности, предлагают высказать мнение о размещении самокатов на улицах. Слушания продлятся до 6 августа. Городские власти намерены запретить размещать электросамокаты и их стоянки на территориях общего пользования. Для этого появятся специально оборудованные парковочные зоны. Соответствующую разметку нанесут на 180 локациях. Долги тольяттинцев за вывоз мусора достигли 74 миллионов рублей. Об этом, ссылаясь на данные рекоператора, сообщили в мэрии Автограда. Там предупредили, что рост задолженности может спровоцировать и мусорный коллапс. Неплатежи напрямую влияют на график вывоза отходов и расчеты с подрядными организациями. Из-за дефицита средств перевозчики сталкиваются с трудностями при обслуживании техники и закупке топлива, что в конечном итоге приводит к переполненным контейнерным площадкам в разных районах города. УЕФА поддержит Бельгию в скандале с отменой красной карточки американскому игроку. Союз европейских футбольных ассоциаций планирует опубликовать заявление, в котором выступит на стороне бельгийцев, сообщает издание «Политико» со ссылкой на источники. По информации издания, УЕФА и Королевская бельгийская футбольная ассоциация сейчас обсуждают дальнейшие шаги, однако решение пока не приняли. Ранее ФИФА отменила красную карточку, которую судья показал нападающему сборной США Балагуну за фол в матче против Боснии и Герцеговины. В результате Балагун сможет выйти на следующий матч как раз против сборной Бельгии. По данным Guardian, отменить дисквалификацию Балагуна ФИФА заставил Дональд Трамп личным звонком руководству организации. Доллар на сегодня 77 рублей и 23 копейки, евро 88 рублей и 3 копейки.
0: На радио «Мегаполис» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». 7 июля во вторник переменная облачность ожидается в Самаре без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура нынешней ночью до плюс 18, завтра днем до плюс 29 градусов. Сейчас в Самаре плюс 27.
2: Реклама.
3: Света, я в таком восторге!
4: От чего?
3: Была в медицинском центре «Самарский». Надо было УЗИ щитовидки сделать. А у них там акция выгодная. 6 видов УЗИ всего за 6800 рублей. За один раз все проверила и порядок. Так что рекомендую.
4: Телефончик подскажешь?
3: Записывай. Медицинский центр «Самарский». 302-13-00.
5: Акция действует до 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис»
1: помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио «Мегаполис».

0: Дэвид Гетта и CN Radio Мегаполис. Всегда хорошая музыка в вашей компании. Дмитрий Рожков. Желаю вам отличного понедельника на календаре 6 июля. Об истории драгоценности, которую, как считают археологи, впервые начали использовать еще полудикие люди в глубокой-глубокой древности, Анна Романова будет рассказывать минут через 5 на 103.6 FM. А перед этим группа «Танцы минус» на радио «Мегаполис».
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж, конфетка.
3: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
5: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: 163.ru.
1: Самара. Готовы к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
2: Возрастное ограничение 6+.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегапорт».

0: Группа «Танцы минус» на радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего, и где через пару-тройку минут мы послушаем новую песню «Милен Фармер». А сейчас встречаем Анну Романову на радио «Мегаполис» 103.6 FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: По мнению многих археологов, жемчуг стал первой драгоценностью, которая привлекла еще полудикого человека своей красотой. Скорее всего, использовать жемчуг для украшения стали еще до начала неолита. Сегодня жемчуг. Самая древняя жемчужина в мире была найдена внутри окаменелой раковины ископаемого моллюска мелового периода. Ей около 80 миллионов лет, и она видела динозавров. Но, несмотря на колоссальный возраст, структура наслоения перламутра в ней ничем не отличается от современных жемчужин. В качестве драгоценности жемчуг впервые использовали китайцы. Еще в 2206 году до нашей эры китайский жемчуг был не только украшением, но и эквивалентом крупных денежных единиц. Им оплачивали некоторые особо ценные покупки. На Руси было известно более 150 жемчугоносных рек, главным образом в северо-западной части России. Жемчужный промысел полностью забросили из-за строительства гидроэлектростанции, но жемчуг в реках все еще есть. В отличие от алмазов, жемчуг не вечен. Он стареет, высыхает, тускнеет и живет в среднем от 150 до 300 лет. Жемчуг может буквально рассыпаться в прах от контакта с человеческим потом и косметикой. Уникальное радужное сияние жемчуга – это не просто цвет. Слои органита имеют толщину в точности равную длине волны видимого света – от 400 до 700 нанометров. Из-за этого световая волна не просто отражается, а расщепляется на чистую дифракционную решетку. Обладательницей одной из самых ценных в мире жемчужин была Элизабет Тейлор. Ей принадлежала грушевидная жемчужина Перегрина, владельцами которой когда-то были королева Мария Тюдор и Наполеон III. Жемчужину подарил Тейлор ее муж Ричард Бартон в 1969 году. После ее смерти жемчужину продали за рекордные почти 12 миллионов долларов. А вот сережка девушки с жемчужной сережкой, по всей вероятности, сделана не из жемчуга, а из легкого венецианского стекла. Самая большая в мире жемчужина весит, вы не поверите, 34 килограмма. Ее нашли на филиппинском острове Палаван.

0: клеточных паразитов, червей-трематод.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Радио Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис».
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Мегаполис».

0: Кошин на радио «Мегаполис». Музыка, которую мы любим. В Самаре половина первого. В продолжение часа на 103.6 FM. Дуа Липа с суперхитом «Гудини». А сейчас на радио «Мегаполис» краткий выпуск новостей. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Кипр сегодня возобновляет прием заявлений россиян на визы. Об этом сообщила пресс-служба посольства республики в нашей стране. Прием документов будет осуществляться через центры BLS International в 8 городах России, в том числе в Самаре. Автомобилистов предупредили о возможных заторах из-за ремонта трассы М5. Речь идет о 10-километровом участке, начиная от 946-го километра в районе села Большая Рязань до подъезда к Жигулевску. Работы здесь продлятся до конца лета. В Самаре согласовали штрафы за брошенные вне стоянок электросамокаты. Для компании они составят до 20 тысяч рублей. Городские власти намерены запретить размещать электросамокаты и их стоянки на территориях общего пользования. Сборная Англии обыграла Мексику и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Матч в Мехико закончился со счетом 3-2. За выход в полуфинал англичане поспорят с норвежцами, которые чуть раньше со счетом 2-1 обыграли бразильцев.
0: На радио «Мегаполис» о погоде на завтра, во вторник, 7 июля, в Самаре ожидается переменная облачность. Существенных осадков не обещают. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до плюс 18, а завтра днем до плюс 29 градусов. Сейчас в Самаре плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

дождливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решишь

0: Привет.
1: Максим Леонидов на радио «Мегаполис». Меньше слов, больше музыки. Далее на 103.6 FM подборка лучших песен разных минувших десятилетий из золотой коллекции радио «Мегаполис». Услышим «Limp Bizkit», «Behind Blue Eyes», «Coco Jumbo» и «Dire Straits».
2: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
3: Добрые

0: 8-373-2010.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
0: Анимация, квизы и ростовые куклы.
2: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
0: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
2: Праздник для всей семьи.
0: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
3: Дом у Космопорта 2 сдан. А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Limp Bizkit в золотой коллекции радио Мегаполис. Впереди на 103.6 FM свежий выпуск новостей и прогноз погоды на завтра. Затем пятерка лучших песен о любви, в том числе суперхит от Моргана Уоллена «Love Somebody». С вами был Дмитрий Рожков. До встречи завтра утром в 7.00. Счастливо оставаться на 103.6 FM. Примерно через пару минут зазвучит на радио Мегаполис музыка, понятная без слов.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
4: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
2: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: В Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. Подтверждение значимых действий в интернете через МАКС или СМС может стать обязательным. Об этой инициативе сообщает Forbes. Как пишет издание, Минцифры предположительно предлагает включить данную норму в третий пакет антифрод-мер, закрепив ее на уровне федерального закона. При этом в самом министерстве отрицают подготовку такой меры, подчеркивая, что инициативы сейчас только находятся на стадии согласования с заинтересованными ведомствами и отраслью. Самарское рекотделение КПРФ утвердило список кандидатов на предстоящих выборах в сентябре. В общеобластную часть списка вошли глава фракции КПРФ в губернской думе Алексей Лескин, депутат Госдумы Михаил Матвеев и Михаил Усов. По одномандатным округам выдвинуты 25 человек. Напомню, выборы продлятся 3 дня, 18, 19, 20 сентября. В Самарской области изберут депутатов Государственной и губернской дум. В Самаре очистят и восстановят пруды в ботаническом саду. Речь идет об искусственных водоемах, которым больше 100 лет. Их дно постепенно заиливается, а воды становится меньше. Ботанический сад – особо охраняемая природная территория, поэтому применять тяжелую технику нельзя. В прудах ботанического сада обитают редкие виды зоопланктона, черепахи и коллекционные сорта кувшинок. Кислородный режим в этих водоемах поддерживается за счет естественной растительности, поэтому любое вмешательство должно быть максимально деликатным, сообщили в региональном Минприроды. Сейчас рассматриваются варианты точной очистки, к примеру, удаление растений, способствующих заполачиванию вручную. Сотрудники сада уже делают это, но им нужна помощь. 30-градусная жара сохранится в Самарской области на этой неделе. Местами пройдут незначительные дожди, ночами столбики термометров будут опускаться до плюс 20. Специалисты рекомендуют дневные часы по возможности не находиться на открытом солнце, пить больше воды, носить легкую светлую одежду и головные уборы, не оставлять детей и домашних питомцев в автомобилях. Лучший бомбардир сборной Бразилии Неймар объявил о завершении карьеры в национальной команде. Минувшей ночью Бразилия в 1/8 финала проиграла Норвегии 1-2 и завершила свое участие в турнире. Единственный гол бразильцев забил Неймар. Он реализовал пенальти. Сегодня на чемпионате мира Португалия встретится со сборной Испании, а США сыграют против Бельгии. Доллар на сегодня 77 рублей и 23 копейки, евро 88 рублей и 3 копейки.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. 7 июля во вторник в Самаре ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, до плюс 18 градусов ночью, завтра днем – плюс 27-29. Сейчас в Самаре – плюс 28.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».
0: 5 лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
2: На радио «Мегаполис» 5 песен о любви.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелька». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
3: Дом обоев «Этелька». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелька.ру.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем раз.

0: Сябрі.ру.
1: Варани, змеи, крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ Паркхаус. Без возрастных ограничений.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио Мегаполис.

0: радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 28 градусов. Во вторник, 7 июля, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 18 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 27-29.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
2: Настоящая гастрономическая роскошь, доступная каждому. Во всех супермаркетах «Миндаль» пикантный нежный сыр «Рокфор» с благородной голубой плесенью от «Боттичелло» всего 699,99. За целый килограмм. Идеальная пара к вашему вечеру. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 14 часов. На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. Спонсор выпуска ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». 7 июля во вторник в нашем городе ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ближайшей ночью до плюс 18 градусов, завтра днем плюс 27-29. Сейчас в Самаре плюс 28 градусов.
1: Реклама.
2: Света, я в таком восторге!
3: От чего?
2: Была в медицинском центре «Самарский». Надо было УЗИ щитовидки сделать. А у них там акция выгодная. 6 видов УЗИ всего за 6800 рублей. За один раз все проверила и порядок. Так что рекомендую.
3: Телефончик подскажешь?
2: Записывай. Медицинский центр «Самарский». 302-13-00.
4: Акция действует до 31 июля 2026 года.
5: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте.

0: 63 .ру.
1: Самара. Готовы к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
2: Возрастное ограничение 6+.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: 373-2010.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегаполис».
4: Would you dance?

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 28 градусов. Во вторник, 7 июля, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 18 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 27-29.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. 7 июля во вторник в Самаре ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. До плюс 18 градусов ночью, завтра днем плюс 27-29. Сейчас в Самаре плюс 28.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103,6 FM. Реклама.
1: Добрый

0: 8-373-2010.
1: Ресторанный ужин дома за 5 минут. В супермаркетах «Миндаль» уже готовые креветки с соусом. Всего за 799,99. Крупные, упругие королевские креветки. Уже почистили, приготовили и сложили в стильную тарелку с коктейльным соусом. Вам осталось только разморозить и наслаждаться вкусом и восторженными восхищениями своих гостей. «Миндаль». Делаем жизнь проще и вкуснее.
2: Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
3: Анимация, квизы и ростовые куклы.
2: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
3: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
2: Праздник для всей семьи.
3: Подробности в нашей группе ВКонтакте.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 28 градусов. Во вторник, 7 июля, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 18 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 27-29.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелька». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
3: Дом обоев «Этелька». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. Спонсор выпуска ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». 7 июля во вторник в нашем городе ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ближайшей ночью до плюс 18 градусов, завтра днем плюс 27-29. Сейчас в Самаре плюс 28 градусов.
2: Реклама.
3: Света, я в таком восторге!
4: От чего?
3: Была в медицинском центре «Самарский». Надо было УЗИ щитовидки сделать. А у них там акция выгодная. 6 видов УЗИ всего за 6800 рублей. За один раз все проверила и порядок. Так что рекомендую.
4: Телефончик подскажешь?
3: Записывай. Медицинский центр «Самарский». 302-13-00.
5: Акция действует до 31 июля 2026 года.
6: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Самара. Готовы к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8-800-222-65-67. Установлен климат-контроль.
2: Возрастное ограничение 6+.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис». 103,6 FM. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Радио «Мегаполис».

0: 8-3-7-3-20-10.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 28 градусов. Во вторник, 7 июля, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 18 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 27-29.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

Наша с ней основная задача — незастуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 203-200.
2: Дяди, тети, очень важно объявлять.

0: 63.ru.
1: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. 7 июля во вторник в Самаре ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. До плюс 18 градусов ночью, завтра днем плюс 27-29. Сейчас в Самаре плюс 28.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике «МЛЦ». В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ «Вертикаль».
2: Самара, готовая к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовы снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
3: Возрастное ограничение 6+.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Дом у «Космопорта-2» сдан.
2: А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами.
1: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас.
2: 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
3: Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
4: Анимация, квизы и ростовые куклы.
3: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
4: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
3: Праздник для всей семьи.
4: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
5: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
6: Куда поедем?
5: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
6: Отлично, я за.
7: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
8: Дяди, тети, очень важно!

Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 28 градусов. Во вторник, 7 июля, ожидается переменная облачность без существенных осадков.

0: осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 18 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 27-29.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

пришел домой. По зимнему саду, по пустой мостовой, он шел со мной рядом.

0: 8-373-2010.
1: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
2: Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ «Паркхаус». Без возрастных ограничений.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. Спонсор выпуска ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». 7 июля во вторник в нашем городе ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ближайшей ночью до плюс 18 градусов. Завтра днем плюс 27-29. Сейчас в Самаре плюс 28 градусов.
2: Реклама.
3: Света, я в таком восторге!
4: От чего?
3: Была в медицинском центре «Самарский». Надо было УЗИ щитовидки сделать. А у них там акция выгодная. 6 видов УЗИ всего за 6800 рублей. За один раз все проверила и порядок. Так что рекомендую.
4: Телефончик подскажешь?
3: Записывай. Медицинский центр «Самарский». 302-13-00.
5: Акция действует до 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
4: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
5: Куда поедем?
4: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
5: Отлично, я за.
0: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
6: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
7: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: По мнению многих археологов, жемчуг стал первой драгоценностью, которая привлекла еще полудикого человека своей красотой. Скорее всего, использовать жемчуг для украшения стали еще до начала неолита. Сегодня жемчуг. Самая древняя жемчужина в мире была найдена внутри окаменелой раковины ископаемого моллюска мелового периода. Ей около 80 миллионов лет, и она видела динозавров. Но, несмотря на колоссальный возраст, структура наслоения перламутра в ней ничем не отличается от современных жемчужин. В качестве драгоценности жемчуг впервые использовали китайцы. Еще в 2206 году до нашей эры китайский жемчуг был не только украшением, но и эквивалентом крупных денежных единиц. Им оплачивали некоторые особо ценные покупки. На Руси было известно более 150 жемчугоносных рек, главным образом в северо-западной части России. Жемчужный промысел полностью забросили из-за строительства гидроэлектростанции, но жемчуг в реках все еще есть. В отличие от алмазов, жемчуг не вечен. Он стареет, высыхает, тускнеет и живет в среднем от 150 до 300 лет. Жемчуг может буквально рассыпаться в прах от контакта с человеческим потом и косметикой. Уникальное радужное сияние жемчуга – это не просто цвет. Слои органита имеют толщину в точности равную длине волны видимого света – от 400 до 700 нанометров. Из-за этого световая волна не просто отражается, а расщепляется на чистую дифракционную решетку. Обладательницей одной из самых ценных в мире жемчужин была Элизабет Тейлор. Ей принадлежала грушевидная жемчужина Перегрина, владельцами которой когда-то были королева Мария Тюдор и Наполеон III. Жемчужину подарил Тейлор ее муж Ричард Бартон в 1969 году. После ее смерти жемчужину продали за рекордные почти 12 миллионов долларов. А вот сережка девушки с жемчужной сережкой, по всей вероятности, сделана не из жемчуга, а из легкого венецианского стекла. Самая большая в мире жемчужина весит, вы не поверите, 34 килограмма. Ее нашли на филиппинском острове Палаван. Ее оценочная стоимость – 100 миллионов долларов, но она признана национальным достоянием и не продается. Существует жемчуг, который не является перламутровым. Его производит гигантский морской брюхоногий моллюск, который водится в Карибском море. Этот жемчуг имеет фарфоровую текстуру с узором, напоминающим языки пламени. Его невозможно культивировать искусственно. Шанс найти его в дикой природе – 1 на 15 тысяч раковин. И что на первом месте? Популярная идея о том, что каждая жемчужина начинается с песчинки – это красивый миф. Рентгеновские исследования природного жемчуга показали, что песок запускает этот процесс крайне редко. В 99% случаев природная жемчужина образуется из внутриклеточных паразитов – червей-трематод.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 28 градусов. Во вторник, 7 июля, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 18 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 27-29.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

0: 8-7-3-7-3-20-10.
1: Дом у Космопорта 2 сдан. А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
2: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
2: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник для всей семьи.
2: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ОМЛЦ «Медицинский многопрофильный центр». Завтра, 7 июля, в Самаре ожидается переменная облачность. Предстоящей ночью местами пройдет кратковременный дождь. Не исключается гроза. Завтра днем без существенных осадков. Ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 13 до плюс 18 градусов. Завтра после полудня столбики и термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 25 до 30 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373 30 30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. И имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
2: Самара, готовая к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техно-шоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
3: Возрастное ограничение 6+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио Мегаполис.
0: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые окна, скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
4: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».

На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 7 июля, в Самаре ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдет кратковременный дождь, возможно, гроза. Завтра днем без существенных осадков. Ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 13 до плюс 18 градусов. Завтра после полудня столбики и термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 25 до 30 градусов тепла.

0: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.
1: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
2: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
2: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник для всей семьи.
2: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
3: Сбросьте все лишнее. Во всех супермаркетах «Миндаль» знаменитый витаминный коктейль от диетолога Синтии Сас. Вода «Саси Детокс». Ваша личная кнопка перезагрузка. 0,93 литра всего за 79,99. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 20 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде, спонсор прогноза ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». Завтра, 7 июля, в Самаре ожидается переменная облачность. Предстоящей ночью местами пройдет кратковременный дождь, возможно, гроза. Завтра днем без существенных осадков. Ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 13 до плюс 18 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 25 до 30 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Света, я в таком восторге!
4: От чего?
3: Была в медицинском центре «Самарский». Надо было УЗИ щитовидки сделать. А у них там акция выгодная. 6 видов УЗИ всего за 6800 рублей. За один раз все проверила и порядок. Так что рекомендую.
4: Телефончик подскажешь?
3: Записывай. Медицинский центр «Самарский». 302-13-00.
5: Акция действует до 31 июля 2026 года.
6: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
8: Радио «Мегаполис».

сладости считал в ее ладонях линии, и он не знал на свете большей радости, чем называть ее по имени.

даже не пришлось успеть в последний раз набрать его несложный номер. Но в первый раз несла она ему цветы, две ярко-белых лилии, в знак, что более никто, кроме него, так не называл ее по имени.

знаете ли, сядет у окна и смотрит, смотрит, смотрит, смотрит в небо синее. Дескать, когда умру, я встречу его там, и вновь тогда он назовет меня.

какая в сущности смешная вышла жизнь. Хотя что может быть красивее, чем сидеть на облаке и, свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Спрос на электромобили и гибриды в России предсказуемо вырос. Первенство среди подключаемых гибридов удерживает семейный кроссовер Evoluta iSpace. С минимальным отрывом от него идет технологичный Geely EMI, а замыкает тройку лидеров – премиальный, полноприводный Voya Free. Также в верхних строчках закрепились вместительный кроссовер GAC S7 и купе-кроссовер Exceed Xlantix ET. В сегменте чистых электромобилей расстановка сил изменилась. Традиционного лидера прошлых месяцев, компактный Evoluta iJoy, обошел городской кроссовер Yuma 5, созданный в партнерстве с Яндексом. Его основными покупателями стали крупные сервисы такси. Второе место неожиданно занял компактный кроссовер Chang'an Siyuan Q05. Это данное агентство «Автостат». Обычно покупка электромобиля – это долгий, рациональный процесс. Будущий владелец взвешивает все «за» и «против» гораздо дольше, чем при выборе классического авто – от 1 до 3 месяцев. Но на фоне текущего ажиотажа время принятия решений резко сократилось, иногда до 1 визита в салон.
3: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Настоящая гастрономическая роскошь, доступная каждому. Во всех супермаркетах «Миндаль». Пикантный нежный сыр «Рокфор» с благородной голубой плесенью от «Боттичелло» всего 699,99. За целый килограмм. Идеальная пара к вашему вечеру. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
3: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Самара. Готовые к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу. 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
5: Возрастное ограничение 6+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Мегафон».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, вы увидите первые последствия выбора, сделанного накануне. Это позволит вам скорректировать направление. Тельцы, при договоренностях и подписании бумаг стоит учитывать риск искажений и неверных интерпретаций. Проверяйте все несколько раз. Близнецы, не стоит принимать решения, связанных с карьерой и жильем. Ситуация может измениться. Раки, выбирайте знакомые задачи и знакомые методы их выполнения. Так вы избежите ошибок и сделаете все в срок. Львы, неудачный день для утверждения планов, особенно окончательных. Вскоре окажется, что они совсем не оптимальны. Девы, ваше мастерство может пострадать от напрасных фантазий. Вы можете взяться за то, чего не в состоянии сделать. Весы, возможно, чрезмерные траты. Не ведитесь на лесть и излишне вдохновляющие истории. Скорпионы, ситуация остается управляемой, но может быть

0: быстро перерасти в хаос, если вы поддадитесь эмоциям. Осторожней. Стрельцы. Возможно, нештатные ситуации и неожиданные повороты событий. Запланированные дела, скорее всего, придется отложить или сильно урезать. Козероги. Не пытайтесь угодить сразу всем. Попытка удержать статус-кво любой ценой приведет к тому, что вся система даст серьезную трещину. Водолеи. Ваши мысли будут недостаточно ясны для того, чтобы заключать сделки или договариваться на долгий срок. Такие дела лучше перенести. Рыбы. Возможно, неловкие моменты с коллегами или людьми, которые вам симпатичны. Это день смущения и переоценки собственных способностей.
1: На радио Мегаполиса погода. Завтра, 7 июля, в Самаре ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдет кратковременный дождь, возможно, гроза. Завтра днем без существенных осадков. Ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 13 до плюс 18 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 25 до 30 градусов тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
2: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
3: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
5: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, вы увидите первые последствия выбора, сделанного накануне. Это позволит вам скорректировать направление. Тельцы, при договоренностях и подписании бумаг стоит учитывать риск искажений и неверных интерпретаций. Проверяйте все несколько раз. Близнецы, не стоит принимать решения, связанных с карьерой и жильем. Ситуация может измениться. Раки, выбирайте знакомые задачи и знакомые методы их выполнения. Так вы избежите ошибок и сделаете все в срок. Львы. Неудачный день для утверждения планов, особенно окончательных. Вскоре окажется, что они совсем не оптимальны. Девы. Ваше мастерство может пострадать от напрасных фантазий. Вы можете взяться за то, чего не в состоянии сделать. Весы. Возможно, чрезмерные траты. Не ведитесь на лесть и излишне вдохновляющие истории. Скорпионы. Ситуация остается управляемой, но может быстро перерасти в хаос, если вы поддадитесь эмоциям. Осторожней. Стрельцы. Возможно, нештатные ситуации и неожиданные повороты событий. Запланированные дела, скорее всего, придется отложить или сильно урезать. Козероги. Не пытайтесь угодить сразу всем. Попытка удержать статус-кво любой ценой приведет к тому, что вся система даст серьезную трещину. Водолеи. Ваши мысли будут недостаточно ясны для того, чтобы заключать сделки или договариваться на долгий срок. Такие дела лучше перенести. Рыбы. Возможно, неловкие моменты с коллегами или людьми, которые вам симпатичны. Это день смущения и переоценки собственных способностей.
3: Самара. 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер Ту-63-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Мегаполис.
1: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто Кадиллак. Ты мне сказала, будешь одет.

пускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.

скажи мне, где ты и как. Хочется плевать, но не время. Время начищать сапоги.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.